0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ой, да чем мне дайча, чем шар горелки. Ой, да чем мне дайча, чем шар горелки. Одну чарку дайча, каб я посмелел.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У середу група білоруських дітей трапила під обстріл у Бранській області Росії.
2: Атакований автобус належить Речицькій дитячій спортивній школі номер 2. Окрім підлітків з цієї школи, у їм були вихованці спортивної школи «Гомель-Шкло».
1: У виніку обстрілу загинула жінка тренера Олексія Гарошки. Вона супроводжала дітей у поїздці. Так само повідомляється про 6 поранених.
2: Російські і білоруські баки стверджають, що атаку здійснив українські дрони і потребують від України тлумачення.
1: У Міноборони України кажуть, що в указаний період українська армія не вживала безпілотні літальні апарати по цілях на території Бранської області.
2: Українські експерти називають інцидент російської провокації. Мовляв, надоючи Лукашенко вибачився перед Зеленським, у Кремлі гета не сподобалося. І провокація, з одного боку, спроба поставити Лукашенко на місце, з іншого – викликати жадання до діяння.
1: Але чому Лукашенко змінив риторику відносно України? Про гета у ефірі Єврорадіо порозважала експертка у міжнародних відносинах Роза Турарбекова. З її погутерів Змітер Лукашук.
3: Коли меседж Зеленскому там в Україні був, то реакцію ми так само отримали і МЗС, і ось представник по та саме Чорногор так само виказалися. Ми так, звісно, послухали, але не повірили ні на хвилину. Тобто, в принципі, на що розлік тоді після всього от
4: На те, щоб послухали, тому що, ну, не отрималася зустріча-то. Зустріча отрималася з Тихановською, а з ним-то не отрималася. І коли у вас не отримлюється зустріча, а вам треба донести свою, ну, не ведаю, і навіть не можу сказати, що це точка зрення, ну, некий свій меседж, да? Ну, ось треба скористатися хоча б ось такими відкритими ресурсами.
3: Так, а коли донести, от що повинні були зрозуміти, що ми на вас нападати не будемо, вибачайте, ми вже це слово чули напередодні 22-го года, тільки на тракторах і все остатнє. Коли меседж про те, що...
4: головне в этом меседже было не это. Головне у этом меседже было то, что мы так, мы згодны, мы бачим, вы моцные, мы слабые. Мы зрозумели, так, 500 целей, пробачьте нас, пробачьте. Только не атакуйте нас. Вот что было головное. Так, мы с вами згодны, вы моцные, мы слабые. Мы у вас там, что он там, мы как на ладони, да. Он все это проговорил. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это, мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов. И явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на, вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, приклад, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты как бы вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчимо?
4: Это уже другое
3: пытание. Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: Это уже другое пытание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчимо, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перемог. Лукашенко не видит себя перемогщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки. Он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него. Вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии там с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка у международных отношений Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляет свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Еврозум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супростояние протягивается.
1: Доллар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она может памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Витебск доведался суперника у першем раунде квалификации Лиги чемпионов. Белорусский клуб сустрэнется с румынской университетом Краёва. Матчи этой стадии пройдут с 7 по 8 и с 14 по 15 липня 2026 года. Склад румынской команды оценивается больше, чем у 34 миллиона евро. У минулым сезоне клуб выступал у Лизи конференции и не прошел у плей-офф только по додатковых показчиках. Арена университета вмещает около 30 тысяч глядачов. И часто заполняется амаль цалком. У выпадку вылету МЛ Витебск протягне еврокубковую кампанию у квалификации Лиги конференции. Хатні матчы команды пройдут у Венгрии. Динамо Минск и Батэ у свою чергу доведаліся суперников у першем раунде квалификации Лиги конференции. Минская Динамо сустрэнется с полночно-македонским Силиксом. Першая гульня, формально хатня для белорусского клуба, отбудется у Болгарии. Батэ сгуляє супроць албанского Эльбасани. Перший матч барысаўчане проведуть у гостях. Матчи пройдут 9 и 16 липня. Сборная Паўднёвай Кореи спынила контакты с национальной прессой подчас чемпионату свету. Причиной стал инцидент на открытой тренировке, где журналистов зловили за насмешками над капитаном команды Сон Хэн Мином. Репортеры критиковали футболиста за вызволение от войсковой службы. Такое право он отримал после перемоги сборной Паўднёвай Кореи на азиатских гульнях 2018 года. У знак поддержки капитана гульцы отмовились давать интервью навод после перемоги над Чехией. Корейская футбольная ассоциация выступила с публичным попередженням у адрес журналистов, а решение футболистов подтримала значная частка болельщиков. Мясцовые СМИ уже называют этот конфликт наибуйнейшим у истории относин помеж гульцами и прессой у паўднёвакарэйскім футболе. 38-годовый Лионель Месси повторил рекорд выниковости на чемпионатах света по футболе. У матче супроць сборной Алжира аргентинец оформил хет-трик и довел свою колькость голов на мундиалях до 16. Таким чином Месси сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который до этого был одноособно наилепшим бомбардиром у истории чемпионатов света. У списи самых выниковых футболистов турнира так само находятся бразилец Роналду 15 голов, Герт Мюллер и Килиан Мбаппе по 14. Жуст Фонтен 13 и Пеле 12 мячов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

Суд у штате Луизиана вынес присуд после того, как артист признал себя виноватым по обвинувачиванию о сгвалтовании третьей ступени. Потерпелая женщина у суде заявила, что рэпер душил ее, вырывал волосы и примусово сгвалтил в своем доме в 2022 году. В отказ музыка сказал: «Коли я саправды зрабил гэта, я заслуговую максимального покарання». Першапачаткова Містыкалу погрожала пожитёвое зняволенне по больш тяжким артикулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і інших злачынствах. Ведущий легендарного аутошоу Джеремі Кларксон поведомил, что у его диагностовали агрессивную форму раку. Про это он рассказал в финальных сериях 5-го сезона шоу «Кларксон Фарм». По поводу Кларксона, про хворобы он доведался еще в травне. Лекары отзначили, что рак развивается агрессивно, однако его удалось выявить на ранней стадии. Нагадаем, Джеремі Кларксон амаль 20 годи был одним из головных тваров культовой автомобильной программы «Топ-гир», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Великобритании стартует 34-й фестиваль незалежного кино «Rain Dance» – одна из наибуйнейших плясовок для молодых и незалежных режиссеров. Все лето в программу вошли 85 полнометражных фильмов, больше за 100 короткометражек и десятки иммерсивных проектов. При этом больше за половину стужек сняли режиссеры-дебютанты. Засновальник фестивалю Эллиот Гроу подкреслил, что головная мета «Rain Dance» – открывать новые имена и давать шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, першыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду подорожели доллар и евро. После торгов на валютно-фондовой бирже доллар каштует 2 рубли 77 копеек, а евро 3 рубли 21 копейку.
2: Згодна макроэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускія рубель пакуль выглядае даволі устойлівым, ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года. Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловна тэма. Ну давайте пасмотрім, да, што произошло на сегодня па состоянию на сегодняшні дзень, да, з беларускім рублём. То есть, если мы там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Но очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким. И даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. Да? То есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних 3 месяца, да, для в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну, ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке, но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущий, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент – это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть, действительно, заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефти, продуктов вот уже с России, из России там, в другие страны. Но, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот, перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию. Это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения у рублях, у валюте, идти в уголе шукать иншие способы инвестования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, ну, это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком... То есть здесь, конечно, риски выше, ну, и, соответственно, ну, и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля. Ці захавае ён гэтую ўстойлівасць у другой палове года?
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
4: А, ну, мы не можам гаварыць, там тренд есть тренд, да, то есть он уже сформировался, и он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять, это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да? То есть в этом случае это, ну, это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли не и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна на данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте. То есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, есть тренд на то, что идет снижение именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов, они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую великий. Анастасия Лузгина была сегодня у эфира Еврорадио. Со студии Еврорадио працевала Марыся Вайтович. Заставайтесь с нами.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Ігор Бєлорусская Радіорація протягується наш ефір. Коротко зараз 7.10 у Білорусі, 6.10 докладний час у Польщі. Литва упершиню у світі рухтується демонтувати активні зони реакторів на былой Ігналінській атомній електростанції для Вісагінаса, подобних до тих, що працювали на Чорнобильській станції. Про гэта даведаліся, між іншим, білоруські журналісти у Литві під час прес-туру на Ігналінську атомну електростанцію. Так сама наша журналістка Тетяна Сводкіна була у складі гриделегації.
2: Ми стали свідками першого у світі демонтажу атомної станції. Менавіта демонтажу, а не консервації. Ігналінська АЕС – це адзіная атомна електростанція у країнах Балтії. Яна була спинена у два етапи. Перший блок вивели з експлуатації 31 снежня 2004 года, а другий ровно про 5 год. Закриття станції стало одною з умов вступлення Литви у Євразв'яз у 2004 годі. За подобенство обсталювання менавіта на Ігналінській АЕС здымалі серіал про Чорнобиль. Там використовували реактори РБМК того ж типу, що на ЧАЕС. Тепер станція монтується і вже каля 50% обсталювання демонтоване. Чекається так само, що самою складаною і небезпечною працю демонтаж графітових компонентів реактора будуть проводити спеціалісти міжнародних компаній, хоча й за все з США чи Франції. Так само збираються обеззаразити не менш як 77% металу вернуть їх у другосне використання. Наприклад, планується очистити 1400 тонн меді, яку потім будуть використовувати у витворчості вітрових турбін. А частку металу планують здати як другосну сировину. А різні міркування, звісно, гучать на конт демонтажу Ігналінської АЕС. Хтось лічить це правильним, а хтось і ні. А для більшості працівників цієї станції це все ж болючий процес. Це як розібрати сенс їх життя. Але процес ідеї и его уже не спинить.
3: Мало молодежи знает про Чернобыльскую станцию, и вот был создан сериал «Чернобыль».
2: Историк, доцент Европейского гуманитарного университета Степан Стурейко.
3: Замечательный сериал, очень качественно снятый, и, насколько я понимаю, достаточно близок к исторической канве. Опять же, можно критиковать, но тем не менее, получил огромную аудиторию этот сериал. И каким эффектом, в смысле памяти о Чернобыле, он сопровождается? Развитием туризма. Развитием туризма, в том числе в Чернобыльскую зону. И сегодня это уже явление достаточно массовое. И целые фирмы, ну, конечно, вот война сейчас, понятно, что это все затормозилось. Но вот еще до войны, я помню, это прямо классный такой бизнес был. Вот что это, опять же, да? Это ответственность или это безответственность? Ближе к литовской проблематике. Вісагінас. Вісагінас, атомная станция. Ну, это вообще такой очень любопытный феномен. Когда-то была исследовательская поездка от ЕГУ в этот город для исследования его трансформации. Постстанционных станция закрыта. Она демонтируется постепенно. У нас был визит прямо на саму станцию. Стояли на этом реакторе. И вот решение о закрытии этой атомной станции, оно на самых разных уровнях лоббировалось самыми разными представителями литовских политических элит. И вот когда я сам очутился на этой станции, причем с литовскими коллегами, и мы это обсуждали, и с определенными оговорками, конечно же, но все-таки они, пожалуй, скорее согласились с этой мыслью, это то, что вот эта станция представляет собой такой очень сгусток чего-то чужого в литовском культурном и политическом контексте, потому что это, ну, как бы такое советское достижение, и русскоязычный город, и станция, в которой все надписи внутри на русском языке. И вот я думаю, что некоторую роль в ее закрытии сыграло то, что она трактовалась в контексте вот такого советского нежелательного, нежелаемого наследия, которое нужно было... То есть не только есть, безусловно, это, но это также среди прочих аргументов принималось. И что... И дальше разговор идет так, что закрытие станции – это десоветизация, один из факторов десоветизации, а тогда следующий фактор – это европеизация. И начинается разговор про привлечение французских компаний, которые могут тоже строить.
4: Сколько бы мы ни казали, что атом мирный, что технологии зараз новые, что шмат, что там уже некие уроки и Чернобыля, и Фукусимы выучены.
2: Представница Альянсу «Зеленая Беларусь» и организаторка пресс-туру на Ігналінську АЕС Яніна Мельнікова.
4: Мы повинны разуметь, что что атомная станция у любым выпадку это занадто небеспечные объекты, как просто беспечно до их ставиться. Это те объекты, которые навод у безаварийном режиме у любым выпадку уплывают на здоровье людей. Яны фонят, яны выкидывают разные радиоактивные речевы у атмосферу. И это не наша придумка. Когда вы бачите над атомными станциями это вялизные трубы высочезные в небо, вот про них менавито и выкидывается это все. И они для этого и побудованы. И когда вы чуете про то, что зараз первый или другий энергоблок белорусской АЭС спынен на то, как изменить палево ядерное, вы снова таки повинны разуметь, что этот процесс, по-перше, самый небеспечный час измена палева. По-другое, это процесс, когда это выкиды еще большую атмосферу. А по-третье, треба разуметь, что еще будет пляцовка, на якой будут заховывать отпрацеванное ядерное палево. Спочатку я заховываюсь на пляцовце каля самой станции, и это снова уплыв. После действия побудуют сховище, и покуль у свете нема технологий, которые могут на 100% гарантовать, что это сховище будет безопасное для поколений и поколений белорусов.
1: Ну так само, какие информации именно это про эту Игналинскую атомную электростанцию, тут сдымали сериал «Чернобыль» про трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, покольки те же самые модели, ну и те же самые декорации фактично.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». 8 годин 10 хвилин, зараз доклады часу Беларуси, 7-10 годинки показывают у Польши. Автобус с белорусскими дейцами трапил под атаку у России. Один человек загинул, 8 потерпелых. Да, такая головная информация резонансная у вчерашнего дня. Россия виноватит Украину, а Украина – Россия. У вынику метанакированного удару загинула женщина, которая сопровождала команду, про это поведомил керовник российского региона. Потерпели 8 человек, из их 6 неполнолетних, заявил Белт-министр охраны здоровья Беларуси Александр Хаджаев. По вот его информации, двое у тяжким стане. Александр Лукашенко загадал перевести потерпелых из Бранской области у Беларусь, про это так само поведомлял Хаджаев. Как по вот информационного агентства, здарение отбылося около 11 годины у районе населенного пункта Рудня Бранской области. Бранские улады и державные СМИ Беларуси распаўсюдзілі фото с места инциденту, так само гучали шэраг заяву з розных баку. Меньшым у своим телеграм-канале Народное антикризисное управление зладзіла дискуссию на эту тему. У дискуссии удзельнічалі Павел Латушка, беларускі палітык, ды Артём Брухан, спікер координацыйнай рады, ды так само прадстаўнік народнага антикризисного управления. Крыва сказа раз до игры дискуссии долучаемся.
2: Информационно-военная провокация Кремля. В России в автобус с детской футбольной командой из Речицы, из белорусской Речицы попал дрон. Погибла жена тренера и пострадали 6 человек. Пострадали дети. Эту новость, к сожалению, печальную новость, трагическую новость, но стоит ее обсудить, чтобы разобраться. А что все-таки произошло? Что происходит, в принципе, сейчас и с детьми? И почему вообще это случилось? Во-первых, давайте посмотрим, какие сведения на сегодняшний день есть. Ну, можем сослаться вот на «Зеркало». «Зеркало» пишет, что беспилотник попал в автобус с детской футбольной командой «Дюш» номер 2 из Речицы, которая ехала на отдых в Геленджик. На отдых, то есть не на тренировку, как же была информация, что якобы на тренировку.
3: Оздоровительный лагерь.
2: Да, ответственность за этот удар дроновый возложил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ВСУ. Правда или нет, разберемся. Погибла супруга тренера. А дети, насколько я помню, где-то читал 11-12 лет, да?
3: Ну да, там 2014-15 года рождения, один ребенок в тяжелом состоянии. Угу.
2: Вообще, тут последовали, конечно, комментарии от официальных лиц Министерства спорта Беларуси, к которому огромные вопросы возникают вообще, почему дети поехали, да, поехали на территорию там, где проходят боевые действия. Вообще, конечно, вот решение. Министерство спорта совместно с заинтересованными, значит, тщательно уточняется информация и проверяется по происшествию. Уточняется и проверяется. Видите, заявлений никаких не делают. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль. Значит, Белорусская федерация футбола сказала, что в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых дети. В результате инцидента погибла женщина. Из сопровождения группы 7 человек пострадало. Один находится в тяжелом состоянии. Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА. Тут последовало уже и заявление Следственного комитета. Бытчик, небезызвестный бытчик КГБ, который раньше работал, сейчас возглавляет Следственный комитет, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству, производится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Насколько я понимаю, Следственный комитет Российской Федерации тоже возбудил уголовное дело.
3: Возбудил уголовное дело. Важно отметить принципиальную разницу в заявлениях Следственных комитетов. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России.
2: Что делает пресс-служба МИД Беларуси? Кстати, это самый низкий уровень заявления по формулировке пресс-служба МИД Беларуси. Это самый low.
3: Даже не пресс-секретарь, да?
2: Да, не пресс-секретарь, не МИДа заявление, именно пресс-служба МИД Беларуси. Да? Пресс-секретарь, наверное, где-то на отдыхе. Итак, заявляют, что решительно осуждают атаку, значит, в том числе на детей в Брянской области, требуют от Украины исчерпывающих объяснений, значит, и отмечают следующее. обращаем внимание на необходимость неукосительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранных государств. Это фактически внешнеполитическое ведомство бьет щелчком по носу Ковальчуку, министру спорта и туризма. Да, и местным властям, я так понимаю, Гомельскому облсполкому.
3: Что ж вы не досмотрели?
2: Райисполкому. Да, все получают, как говорится, уже от Рыженкова получается привет. Да? Дальше. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий, смежных с ними регионов. Ах вы, здрасте, да? То есть, получается, сегодня территория Российской Федерации вся является зоной конфликтов и боевых действий. Мы же видим, как украинские дроны атакуют территорию Российской Федерации. Так что дожились, что фактически Министерство иностранных дел Беларуси не рекомендует гражданам Республики Беларусь посещать Российскую Федерацию.
3: Ну, кстати, здесь можно с ними согласиться. Я поддерживаем.
2: Соглашаемся, да. Ну и давайте теперь попробуем посмотреть, что же говорит Украина. Вот Генштаб Вооруженных сил Украины также вот только что прокомментировал, и они сообщают следующее, что заявление представителя Российской Федерации о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ. Подчеркиваем, что в указанный период силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Вот вам, пожалуйста, ответ.
3: Это ответ.
2: Не было там украинских дронов.
3: Конечно. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда. Российская пропаганда. Ну, и то, что делает заявление Следственного комитета, Захарова и губернатора российского, еще не прошло полчаса, уже куча-куча заявлений с политической оценкой.
2: ТАСС сделала там несколько.
3: Там, наверное, с момента, как произошло вот это событие, наверное, больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими. То есть, понятно, создается определенный нарратив. Да? Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Понимаете? Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте. Атака по белорусским детям. Да? Как это в российском обществе будет восприниматься? Это информационно-психологическая специальная операция. Причем сами же и спровоцированы. Даже глядя на эти фотографии. Ну, давайте так. Там автобус изображен. По нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь именно...
2: Я считаю, что в этом автобусе
3: военные. Да, военные. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета, и это
2: то есть
3: вызывает...
2: прямо как по нотам получается.
3: Компания.
2: Пропаганда раз, ТАСС, все СМИ, Захарова два, Следственный комитет России возбуждает уголовное дело по статье терроризма. А еще белорусская сторона воды в рот набрала и вообще как бы особо-то ничего не комментировала.
3: Да, да, то есть они уже все отработали, они уже создали нарратив, а белорусская сторона бежит, догоняет. Это говорит о том, что белорусская сторона не очень-то была и в курсе.
2: Да, расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля, говорит спикер Вооруженных сил Украины, не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя, неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. Да, ну и, кстати, да, сообщается о том, сколько уже ударов нанесла Россия по мирным жителям, и мы это видим с вами постоянно на видеокадрах, на фотографиях, да. Ну, прежде всего, конечно, соболезнования родным и близким погибшей, также скорейшего выздоровления всем детям, это, безусловно, мы должны сказать. Но давайте попробуем теперь разобраться, а все-таки что произошло? Ну, первое, мы должны понимать, кто начал эту агрессию? Ответ ясен, да? Я думаю, что все зрители и зрительницы ответят на это. Агрессию начала Российская Федерация. 24 февраля полномасштабное вторжение. Ну, еще 14-й год, конечно, был. Полномасштабное вторжение 2022 года. Так, кто помогает в этой агрессии? Режим Лукашенко. Это не находится вообще в поле какого-либо обсуждения. Это
3: факт. И он сам подтверждает.
2: Это факт. И он сам подтверждал не раз. Да? Следующее. Понятно, кто несет ответственность, когда направляют детей. Но это же любая организация должна согласовывать выезд детей. Я понимаю, местные органы власти уведомляются, да?
3: Ну, да.
2: По спортивной линии. Да. То есть, есть конкретные чиновники, которые отвечают за нанять автобус, маршрут, определиться с вопросами безопасности, да?
3: Кстати, насчет маршрута интересно. Там была, по-моему, новость. То ли глава ДЮСШ, то ли кто-то заявил, что обычно они ездили другим маршрутом.
2: А что тут тоже они возникает в километре от границы с Украиной.
3: Ну, там насчет километра непонятно, потому что вроде бы как это не подтверждается, но все равно ездили другим маршрутом. Все равно ездили другим маршрутом. Зачем ехать так близко в любом случае к зоне боевых действий?
2: Так что есть ответственность чиновников белорусских. Это мы тоже понимаем. Понимаем, кто агрессор, за что отвечают чиновники. И еще вот очень такой момент, мне сразу же на ум пришло. Смотрите, ведь Лукашенко пытается постоянно сказать, войны нет. У нас мирное небо. Вообще там где-то она там далеко. Это как бы нас вообще не касается. Mm-hmm. Мы тут вообще ни при чем. Да? И вот это создает иллюзию отсутствия войны. И ситуацию, когда человек психологически не чувствует опасность. И это порождает что? Халатность. Да? Фактически это тогда такое отношение. Ну, что там, проедем через Россию. Так нет же войны. Ну, что там? Кино какое-то показывают по телевизору. И то в России, наверное, не все это показывают. Да. Мы, наверное, больше видим в западных СМИ. Да? Но, соответственно, вот и отправили. То есть, это итог в том числе вот этой пропагандистской государственной машины работы. Когда они в голову в белорусов постоянно вбивали. Войны нет, нет, ничего, никто не погибает, все хорошо, все прекрасно.
3: А если есть, то где-то далеко, либо Россия всех там побеждает, и никакой опасности на территории России нет. А война уже перешла на ее территорию.
2: Да, вот эти, думаю, три важных элемента мы должны подчеркнуть. Ну и опять же, конечно, призвать всех гражданок Беларуси, не надо ездить в Российскую Федерацию. Это вся страна, боевые действия. Украинцы бьют за 2000 километров. Теперь, сделали ли это украинцы? И вот все-таки вывод, я думаю, что будет совсем другие, что это действительно спровоцировано Российской Федерацией. Мы с вами слышали, что Лукашенко последнее время начал там петлять, да, начал уже там призывать даже Россию, Украину к компромиссу. Угу. Он очень боится расширения зоны боевых действий на территории Беларуси. Логично, и это понятно, боится. Понятно, что белорусы не хотят этой войны. И он начал петлять. И дал известное интервью «Аль-Арабия Инглиш», да, где именно давал такие посылы. И вот не кажется ли вам, Артем, что фактически вот эта спецоперация, дрон, который ударил то ли в автобус, то ли рядом с автобусом, повлек бы жертвы, да, ранения, это в том числе такой казус белли для Лукашенко?
3: Ну, в какой-то степени это создает определенный информационный фон, чтобы у русских было основание заявить: ну, смотрите, по вам бьют, вы наши союзники, у нас договор о гарантиях безопасности. Как вы будете на это реагировать? Как вы будете на это реагировать? Что должен сейчас, по идее, исходя из логики, сделать Лукашенко? Естественно, он должен какую-то жесткую реакцию в отношении Украины. И вот ему это будут выставлять.
2: А он в последнее время извинился.
3: А он пытается наоборот, залагодить. Потому что, ну, если глобально смотреть на контекст, вот вы не единожды сейчас сказали, что украинцы бьют практически по всей России. Ну, я думаю, что Лукашенко имеет информации больше даже, чем мы, о ситуации внутри России. И именно поэтому он дает такое интервью. Поэтому он пытается как можно скорее всех упросить сесть за стол переговоров и даже дает совет как бы русским, когда, чего он себе раньше не позволял. Идите на компромисс. Идите на компромисс, иначе будет плохо всем. Потому что он понимает, что Россия, если так будет продолжаться... Помните, мы с вами давали оценку. К сентябрю, к выбору в Госдуме будет все полыхать. Сентября. Да, все будет полыхать. И под этим вот огнем, под этим дымом, и его дом рухнет.
2: Лукашенко нужно поставить в стойло. Лукашенко в последнее время начал петлять, и русские пытаются его вернуть в это стойло.
1: І нагадаю, такі ось коментарі хучаться до Артема Брухана, ди так само від Павла Латушки. У тим часі білоруське агентство «Біота» розповсюдило відео, на яким показується, як у Ричицю вернулися усі, хто знаходилися у автобусі. Між іншим, на 18 зустрікає своїх дітей. Таке відео розповсюдило державне агентство «Біота». Я нагадаю, що у транспортному середку, які накеровувалися з Республіки Білорусь у Геленджик, знаходилися 44 особи, з їх 28 дітей спортсмену. Вони накеровувалися на відпочинок.
0: Раніця з

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. Украинский омбудсмен связался с белорусами после инцидента с автобусом в Брянской области России. У Москвы после атаки дрона угорит нафтоперепроцовчий завод. Улады Беларуси признали экстремистскими еще 9 исторических фильмов.
3: У студии наведен Владимир Лапцевич.
2: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правах человека Дмитрий Лубинец поведомил у своем телеграм-канале, что после поведомления про атаку на автобус с детьми в Брянской области России терминово связался с белорусским боком. Подчас разговора украинский омбудсмен особо подкреслил, что Украина не имеет дошинения до здарения. По удли Лубинца, силы обороны Украины не наносят удары по цивильных объектах и мирным населенстве. И он так само не выключил, что информация про напад на автобус может быть часткой информационной операции. Не выключаю, что говорка идет про черговую провокацию або информационную операцию, выгодную наперш Российской Федерации, отзначил Дмитрий Лубинец. Нагадаю, у вынику выбуху подчас проезда автобусу на месте загинула женщина, якая сопровождала группу молодых белорусских футболистов, а семеро детей трапили в больницу, причем одно дитя находится в тяжком стане. Некольки украинских дронов досягнули московского НПЗ, який находится за 15 километров от Кремля. У вынику узник пожар. Поведомляется, что в городе Жуковский беспилотник трапил у шматповерховик, а у Люберцах зафиксованы некольки мест падения обломков. Силы СПА протягивают отбивать массовую атаку. Некольким беспилотникам удалось досягнуть московского НПЗ. Примаются меры по ликвидации наступству, отзначил мэр российской столицы Сергей Собянин. Информации про потерпелых покуль няма. Поводле поведомлення у Собянина, у Москве або на подлете до яе раніцай 18 червеня было сбито больш за 40 беспилотников. Белорусские и литовские журналисты зладили пресс-тур на Игналинскую АЭС и поглядели на то, как Литва упершиню у свете демонтует атомную станцию. С активной зоной реакторов на былой Игналинской АЭС для Висагинаса, подобных до тех, что працевали на Чернобыльской станции, уже вынято радиоактивное палево. Засталася самая небеспешная праца – вынять графитовые стрижни. Зараз на станции працуя каля 1500 человек, что утроя меньше, чем было раней. Але в процессе демонтажа монтажу в основном выкористовывают роботов. У пресс-туры была и наша журналистка Татьяна Смоткина.
4: Мы стали свидетелями первого в свете демонтажу атомной станции. Миновито демонтажу, а не консервации. Игналинская АЭС – это единая атомная электростанция в краинах Балтии. Она была спынена в два этапа. Первый блок вывели из эксплуатации 31 снежня 2004 года, а другие ровно про 5 год. Закрытие станции стало одной из умов вступления Литвы у Евразвяз в 2004 году. За подобенство обсталевания миновито на Игналинской АЭС сдымали сериал про Чернобыль.
2: Как каже представница Альянсу «Зеленая Беларусь» и организатор пресс-туру на Игналинскую АЭС Янина Мельникова, люди повинны разуметь, что атомные станции – это занадто небеспечные объекты, как беспечно до их ставиться.
5: Это те объекты, которые навод у безаварийном режиме в любом выпадку уплывают на здоровье людей. Яны фанять, яны выкидываюць розныя радыактыўныя рэчывы ў атмасферу. І гэта не наша прыдумка. Калі вы бачыце над атамнымі станцыямі гэта вялізныя трубы, высачэзныя ў неба, вось праз іх менавіта і выкідваецца гэта ўсё.
2: Процесс демонтажу Игналинской АЭС повинен завершиться у 2049 годе, а палево с ее реактору, якое вынули, сместили на заховывание на 50 годов. На протягу этого периода Литва повинна побудовать глубокое сховище, где все отпрацеванное палево будет кончатково поховано до 2090 года. И снова до белорусских тем. У Беларуси признали экстремистскими черговые историчные фильмы, поведомляя правооборонший центр «Весна». Говорка про фильмы и видео «Кров и попел дражна», «Амаль забытый лес», «Куропаты», «История Беларуси», «Булак Булахович», «Беларусь под немецкой оккупацией», «Ростислав Лапицкий, герой национального супротиву», «Войско польское на территории Беларуси», «Браты по крови НКВД равно гестапо» и «Проклятые да забытые» у двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лідіде, Городні 15 у Волковиську, 16 у Білостоку, 17 у Хайновці, у Бересті, у Кобрині, 16 у Пінську, плюс 22-24, сьогодні у день чекається. На вулиці заходній вітер 4-9 метрів за секунду, на місці незначні сьогодні пориви. Повищений атмосферний тиск, він у день трошечки знизиться, а потім почне знову повищатися. Ну і так само перемінна облачність на переді у нас без істотних опадків. Вірогодність опадків 5-10%. Ну і так само зараз на небі зовсім небагато облаку, хоча місцями яны ёсць.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Раніца з Рацією.
3: І наперед військово не у забаві повідаємо з вами гостя. Гри Білоруське радіо Рація, 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляски, де так само у інтернеті рація.com. Тут у студії Влад Гринівський, 6 хвилин зараз після 9 у Білорусі, після 8 у Польщі. Передаю вам привітання.
6: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Фельетон рации.
1: Белоруска приехала в Умерский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием надеи, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справоздачах и как складано у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робить открытие кавярни амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню в Беларуси, треба спочатку пройти проз лабиринт узгадненняў. И покуль бизнес пробивается проз формы инструкции, туристу доводится отмовляться от обеду. У вынику все простое просто и строго. Поесть у тым же миры могут организованные группы. Остатним не пошанцевало. Значит, треба было приезжать правильно. Туризм отрымливается как закрытый клуб, где уваход по спісе, а меню по домове. Так и живе белорусский туризм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Ніці. 73.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Я был на плены и молоды, их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем тюрьму, и они спевали за им. Раз, муры, тюрьмы, муры, прагнешь свободы, дом, бяры.

Рагафая на хвалях белорусских радио рация. Я обещал про черный гумор. Черный, как ночь. Ну, есть фанаты, сапраўды. Я, например, вельми люблю. Навуковцы высветлили, что цікавасць да чорнага гумару может тлумачыцца не только пэўным позіркам на жыццё, але и на асаблівасці работы працы мозга. До такой высновы пришли специалисты из Венского медицинского университета, якія у 2017 ажно годзе даследовали, як люди успрымают жарты на змрочные и некие складаные темы. Психологи вывучили отказы 156 дорослых доброахвотников. Сярод их были 76 жанчын и 80 мужчин с разным узроўнем адукации. Каб вызначыць узровень вербального интеллекта, удельники выконвали тест на ведание словов, а их здольности до логичного мысления оценивали с допомогой стандартных заданий на невербальный IQ. Так само под испытное заполнили специальные анкеты, якія допомагали доследчикам оценить особливости характеру, узровень агрессии да эмоциональный стан. Потом удельникам показали 12 карикатур немецкого мастака Ули Штайна со сборника The Black Book. Сюжеты малюнков были побудованы вокруг змрочных темов, смерти, самогубства, хворобов, физичных обмежеваний, да разных там медицинских ситуаций. Доследчики попросили доброохотников вызначить, насколько легко им было заразуметь сенс жартов. Те успрымались эти малюнки как грубые, те непристойные. Ну и так само треба было оценить ступень их привабности. После анализу отказов удельников поделили на три умовные категории. Первая группа ставилась до черного гумору нейтрально. Яе представники показали средние выники по узровню интеллекту и агрессивности. Удельники другой группы горш успрымали подобные жарты, так само мели средние интеллектуальные показчики, однако отрознивались больше выявленной схильностью до агрессивных поводин. Ну а третья группа, наоборот, проявила наибольшую цікавасць до змрочного гумору. Менавіта гэтыя удельники продемонстрировали самые высокие показчики у текстах на словные и логичные здольности, а узровень агрессивности у их оказался самым низким. Вось, мы вельми добрые. Ну, такие жарты просто. Такое житё. Аўтары доследования пришли до высновы, что успрымання складанага и неоднозначного гумору потрабуе от человека вызначанага узроўню интеллектуальной апрацоўкі информации и развитых когнитивных здольностей. Ну, это, конечно, не секрет. Атрыманыя дадзеныя так само часткова перекликаются с ідэямі Зігмунда Фрейда, якія ён апублікаваў яшчэ ў 1905 годзе. Вось, тут, тут, конечно, венскія навукоўцы, нягледзячы на тое, што спадар Фрейд вельмі любіў у Вене сядзець у гэтым кафе, як оно называецца, Цэнтраль. Да гэтай пары ёсць гэтае кафе, і там сядзіць, здаецца, ну, калі я там быў апошні раз, гэта было там, не ведаю, 10 гадоў таму, там была вось гэта фігура Фрейда, там сядзеў такі экспанат. Можна было паразмаўляць, калі што, пра псіханаліз, там пра ўсе гэтыя гісторыі. Карацей кажучы, вяртаючыся да тэмы, чорны гумар, гэта цікава. Вось што я хачу сказаць. Чорны гумар, гэта цікава.

Эбрил Файн, аквалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, вось пятницу, суботу да неделю. Про гэта расскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Гоголь Борделло, нахвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Россия.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио Россия.
4: Если когаш, когаш,

Дюран-Дюран на хвалях белорусского радио «Рация». 98,1 FM «Белосток-Гародня», 99,2 FM «Берестеп» «Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чекается. Температура по ветру от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Навибэнд на квалек беларускага радио рация. Маю час нагадать вам про Коладзён с бородой программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного свету, якія нарадзіліся у такие ж день у самые розные годы. Ну и часами не обминаю больш-менш цікавые музычные, да и каля музычные подеи гэтага дня. И сёння нас с вами чакают Пол Маккартни, гурты Derek and the Dominos с Эриком Клэптоном, Boyz II Men с Мирайей Кэрри, а так само Язу, Guns N' Roses, Абба, Judas Priest и не только. Тому долучайтесь, каб ничего не пропустить. Будет цікаво, музычно разностайно, я упэўнен у гэтым. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – это час польский. Программа «Коладзён с бородой». Запрашаю, что тут еще сказать.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасці-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 18 червеня 1971-го народился Натан Моррис, один из вокалистов знакомитого американского вокального коллектива Boyz II Men. Их баллады «End of the Road», «I'll Make Love to You» и «One Sweet Day» — это дуэт с Мэрайей Кэрри — усталявали рекорды по протяглости знаходжання на первом радку Billboard Hot 100. А дуэт с Кэрри и до этого часу застается рекордсменом по протяглости знаходжання на первом месте. Американская ассоциация гуказапису признала Boyz II Men самым коммерцино-поспяховым ритм-блюзовым коллективом у истории.

оркестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых и села гулянье урехом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. Промени слепи с небожи, догорелые трески оскинул. И далее покруче.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 в Беларуси, 15 в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию о погоршении становища политических вязней у Беларуси. Статистика и реальность ахова здоровья у Беларуси. У Польши затримали подозреваного у забойстве российского мастака.
2: С новинами Валаваевская.
3: Европейский парламент ухвалил терминовую резолюцию о погоршении становища политичних зневоленных у Беларуси, у приватности на конт справы Александры Пулянович, осужденной на 10 годов и 3 месяца позбавления воли у колонии узмоценного режима. На момент затримания у 2024 году Александры Пулянович было 17 годов. Ее затримали у так званой справе «Черные Асалауи». Свой термин Александра Пулянович отбывает у поправчай колонии номер 4 у Гомли. Европарламент потребує неоткладного и безумовного визволения Александры Пулянович и всех политических зневоленных, у тим лику их полной реабилитации и обновления у правах, отзначается у резолюции. Одночасово депутаты выказали неизменную солидарность с белорусскими политвязнями и их семьями и закликали улады Беларуси спинить все формы жорсткого обыходжання с политическими зневоленными, а так само расследовать смерть под вартой и обвинувачені у катаваннях. Резолюцію накерують во все органи Европейского Звязу, Верховному комиссару ООН у правах человека и де-факто уладам Беларуси. Анализ стану аховы здоровья Беларуси. Официальные материалы описывают белорусскую систему аховы здоровья как стабильную. Але ці про гэта свідчать открытые звездки. Статистики настолько разные, что это выкликает издевление, кажа наместник представницы по специальных питаниях объединенного переходного кабинета Станислав Соловей.
4: У нас есть директивная статистика, то есть, умовно кажучи, у шпиталя есть план, кольки они повинны пролечить пациентов у таким отделении, кольки у таким, и коли они не выполняют этот план, они отримают за это нагоняют на какого здоровья, тому они будут правдами и неправдами, затримать пациентов у шпиталя, шпитализовать тех, кого навод амаль не потребно то робить, и отримливаем то, что нема ни статистики, бо немогчимо растлумачить по-иншему, чому у Гомеля, между Гомелем и Брестом 4,5 разы есть разница по сердечным хворобам. Ну, это немогчимо.
3: Отсутность такого аппаратку вплывает на организацию працы у самой системе, тлумачить Станислав Соловей.
4: И это наигорший вариант, бо навод, коли спробуете керовать и спробуете нечто зарабить, какие ресурсы потребны там у Гомеля, какие у Бресте, кольки пациентов хоруя, а чим у Гоголя они хворуют, коли у тебя нема статистики, то ты слепы. Тому наш Минаховы здоровья не ведает ничего, что отбывает в Беларуси, коли мы кажем про от чим хворуют люди, какие у них потребы и далее по списке. И тому гроши, які выделяя на здравоохранение нашей крики, так само частка будет просто зарываться у землю, это будет в смысле, что толку от их пациентов не будет, на жаль.
3: Станислав Соловей был керовником группы активистов Незалежного профсоюза медиков, которые занимались сборами и анализом информации. Супольно над проектом працевали Фонд медицинской солидарности Беларуси и медиапроект «Белые халаты». Премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил о затримании подозреваного у забойстве российского мастака-перформера Семёна Скрапецкого. Он користается грузинским паспортом. Службы работают, как вызначить злочинцев, написал Дональд Туск на своей сторонке на платформе X. Польская полиция удокладнила, что подозреваного затримали ранницей 18 червеня каля Варшавы. Згодно с информацией полиции, затриманный користается паспортом, выдаденным у России. Люблинская полиция опубликовала фото из места затримания и поведомила, что подозреваемый користается паспортом, выдаденным 36-годовому громадянину Грузии. Об забойстве у Белой Подляской российского перформера Семёна Скрипецкого стало ведомо у понеделок 15 червеня. Раницей 17 червеня координатор польских спецслужб Томаш Симоняк у размове с порталом Интерия рассказал, что на гэты момент основная версия расследования забойства Скрипецкого – деяние российских спецслужб. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-агентства.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, 20-21 градус цяпла. А вецер заходні 5 у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння чацвер, 18 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір «Дзень з рацыяй» у студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна ўжо праз 2 хвіліны сустрэнемся з госцем рацыі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Выстава «Депатриация» проходит гэтыми днями в Варшаве у Музея Вольной Беларуси. Сярод экспонатов не только речи сведчанні протестов 2020 года, але и больш давние документы. Праца по сборе гэтых артефактов велася установай месяцами. Про яе, а так сама сам ивент, директорка музея Наталья Задзярковская распавела нашай корреспондэнцы Марине Савіцкай.
2: Выстава с назвой «Депатриация» – это только частка великого проекта, который музей ожидает уже тягом 6 месяцев. И этот проект имеет назву «Музеификация артефактов протесту у Беларуси». Это выстава «Депатриация» – это и частка, и, скажем так, одна из выников этого великого проекта. Об чем проект? А проект об тем, как вывести из Беларуси при допомозе белорусов ты артефакт, речи, которые погрожают своим владельникам, когда их найдут. Это протестные речи, это речи с национальной символикой. И вот их безопасный вывоз, захование, музеификация, захование – это основная мета была проекта. Этот проект мета безопасности ожидался полностью не публично. И выстава, это, вероятно, одна из нескольких часток, которую мы как раз публично. На ней можно прийти, поглядеть, послушать, побачить речь. Кроме выставы, еще каталог до этой выставы. Але нават на этой выставе частка речи выставлена анонимно. И эта выстава представит только около 50 артефактов, а всего в межах проекта нами собрано около 170 артефактов, только физичных. И больше за 3500 электронных документов.
3: Что выявляют собой артефакты?
2: У основным большая часть.

0: Ленты громадских организаций, партий, это борется с символикой, это разные виды, скажем так, музейных экспонатов. Ну, например, те же самые некие паперовые речи, паперовые документы будут соседствовать с часткой тегли из штурмы Володарки, реальной тегли, которую вывез человек, который сидел на Володарце. Ну, я на розное, сказать, тут треба прийти поглядеть.
1: Як отрималося вивезти эту самую цеглу?
0: Это была специально распрацеванная программа, алгоритм специально распрацеванный, який мы робили у супраці з Білполом.
1: Тобто у чоловіка була задача?
0: Так. Это вельми было тяжко ожитовить, тому мы отмовились, например, от перевозки габаритных неких речей. У нас в основном речи невеликие по померу. Частка из них передавалась из Беларуси на вопрос, частка передавалась про третьи краины.
1: У вас у музея теперь отбываются разные выставы часу-часу. Ну, колонным чином не на присвеченные все политвязням и так далее. Але часу так само ладятся и разные импрезы, ивенты, именовито такие там на вечер умовно. По ваших назираниях, что с гэтага корыстается наибольшей затекавленностью у аудитории?
0: У каждого ивента своя аудитория, и мы зараз лишим статистику, поравновываем ее со статистикой первых годов нашей працы, она может быть летом 4 годы, и мы бачим, что колькость наших навідувальников остается на узровне 9,5 тысяч за год, то есть они не поменьшаются. Але забеспечить эти вот лишбы на самом деле становится больше складаним, бо мы імкнемся робить больше якостные проекты и проекты больше накированные на пэвную аудиторию. Тому сказать, что больше користается попытом, вельми складано.
2: А выстава «Депатриация» проходит гэтымі днями у Варшаве в музее «Вольной Беларуси». Сегодня в музее пройдет встреча с Александром Чарнухом, журналистом, письменником, автором книги «Свиньи».

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Что почуем у ближайших новинок на радиорация? Лукашенко расценил инцидент у Брянской области, как спробу утягнуть Беларусь в войну. Новые детали изникнения Анатолия Котова. Доброчинный купальский фест на пляже каля моста Понятовского у ближайшую субботу. Больше скажа Валя Лаевская. Простые хвилины уже.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Лукашенко расценил инцидент у Брянской области как спробу утягнуть Беларусь в войну. Новые детали зникнення Анатолия Котова. Доброчинный купальский фест на пляже каля моста Понятовского в ближайшую субботу.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко заявил, что чакая от украинского боку щирого отказу на конт инциденту с автобусом, у яким ехали белорусские дети праз Брянскую область. Коли нас нехто провокуя и спробуя утягнуть у войну, меркую, что это дрэнна обыдется тем, кто спробуя это зрабить. Процитовала Лукашенко ягоная прессовая служба. При гэтым он подкресил, что белорусский бок не спешается рабить высновы. Але мы докладно констатуем факт, что это беспилотник украинского походжання, заявил Лукашенко. И он раскритиковал батьков, якія организовали гэтую поездку детей у Геленджик. У службе безпеки Украины заявили, что перехапили российский документ, який изняправдывает датычность Украины до инциденту в Брянской области. Подтвердить соправность этого документа у незалежных крыницах немагчыма. У даведца, опубликованной СБУ, поведомляется, что региональный сегмент оперативного штаба 1-го национального центра не фиксовал беспилотников у районе инциденту. У Министерства замежных справ Беларуси выкликали часового поверенного у справах Украины Ивана Новицкого и вручили ему ноту протеста в связи с атакой, здесьненной украинским беспилотным аппаратом у Брянской области Российской Федерации на цивильный автобус, который перевозил белорусских граждан, в основном детей. 17 червня керовник Брянской области России Егор Ковальчук заявил, что у вынику обстрелу с боку украинских сил потерпел автобус, у яким дитячая футбольная команда с Гомля ехала на отпочинок у российский Геленджик. Один человек загинул, еще 8 отримали ранения, у тем лику 6 детей. Двое из них были в тяжком стане. Новая информация про представника Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолия Котова протягивает заявляться у белорусских и международных СМИ. Политический аналитик Вадим Мажейко лечит, что этот выпадок можно назвать уникальным.
4: Новые сведения, они не дают некой на 100% ясной картины, але все это первое, подвышая мое уражение, что Котов тут худшей вяра в гуминской службе, чем агент, бо, когда он был агентом, ну, не было бы сенса городить настолько складанную огорожу вокруг всего, что отбывалось, а тут, правда, выглядит, что худшей его заманивали в парк.
3: По словах политического аналитика, то, что здарылось с Котовым, суместная операция спецслужбов.
4: Зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта могла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як хто ўглядаецца, што прыйшоў жывы эфекты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць.
3: У жніўні 2025 году Анатоль Котаў з Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці выляціў з Варшавы на сустрэчу, ад якой, як ён казаў сябрам, шмат што залежала. Праз суткі ён апынуўся на яхце ў Чорным моры, а яшчэ праз некалькі гадзін знік без следу. Громадская инициатива «Евромайдан Варшава» зладить у столицы Польши доброчинный ивент, присвеченный купалью. Подея отбудется в субботу, 20 червня, на пляже каля моста Понятовского. Гостей чакая насыщенная программа, расповел представник организации Микола Воронин.
5: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
3: Усе собраныя на івенце сродкі будуць накіраваны на дапамогу ўзброеным сілам Украіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе до закончения дня в облачно с прояснениями истотные опадки не прогнозуются. 20-21 градус на термометре, вечер заходний 5, у порывах до 7 метров за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью в облачно, але без истотных опадков, плюс 17 градусов вечером, 14 ночью.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: День з рацией. Отпочнем крыху от политики и поразмовляем про культуру. Три творцы, двое из яких походят из Беларуси. Живописец Андрей Филиппович и скульптор Андрей Букаменко-Хинницкий. А так сама белостатчанка, творца, якая працуе со шклом, Агнешка Ольча.

0: Радио «Рація».
1: День з рацією, третя година ефіру, і почнем, а може почнем з культури. Яка є вона? Теперішня молода сцена Білорусі і України у еміграції? Адказ на це питання можна буде частково отримати на мініфесті, що відбувається у Варшаві у клубі «Два кола». Уже сьогодні, 18 червня, організатори і виступовці події, музики гурта «Хочу мроїть» розповіли нашій журналістці Марині Савіцькій про адметності гэтага івенту.
2: Што будзе ўяўляць сабой канцэрт 18 чэрвеня?
3: Канцэрт 18 чэрвеня ў сабе з'єдночыць тры розныя стыхіі альтэрнатыўнай музыкі, будзе болей наш такі энергічны, але часам і ў кірунку арт-року альтэрнатыўны від гэтай музыкі, будзе крыху бардзей устрыманы ад слайд, таксама звычайны альтэрнатыўны рок і будзе альтэрнатыўны панк.
2: Як вы рыхтуецеся менавіта да гэтай падзеі? Як адбываюцца вашыя рэпетыцыі, наколькі шмат хваляванняў?
3: О, у нас одна рэпетыцыя была перад канцэртам, і гэта ўсё. І яна прайшла болей-менш хорошо. І вообще, мы, наверное, придерживаемся такой теорії. Тем менше рэпетыцій, тем лучше сыграем. Ну, мне кажется, нам ещё Уля из АЦС так говорила, і это даже в какой-то степени правда оказалось.
4: Так, сапраўды, вось, у нас быў канцэрт, напрыклад, год таму, калі мы зрабілі на протягу 2 тыдняў 10 проб, і гэты канцэрт пайшоў фатальна. Апошні наш канцэрт, напрыклад, які мы гралі ў Радаме, нам спатрэбілася хіба толькі 2 пробы, і ён сапраўды быў вельмі добры. Але акрамя звычайных проб у салях, мы таксама кшталтуем цэлы час, паліпшаем сваю фанаграму, якую мы ставім сабе на фон.
3: Мы хацім больш звукаў на канцэрце, і да, у нас всё время на канцэртах будзе одна дорожка з бэками, там, где будут дополнительные какие-то синты, инструменты и даже хор. У нас был концерт в другом городе, в Радоме, и этот бэк очень приятно звучал, круто.
2: Сябров, уже запросили на концерт 18 червня?
4: Так, запросили усіх, и сябров, и ворогов, и суседзяў, и сям'ю, усіх запросили.
2: Какие далей планы после 18-го?
4: После 18 червня у нас будет так само другий концерт, який отбудется 24 червня у Пшеходній Сквот. Там мы заіграем разам з гуртом 183 дні, які грае крыху ў іншым напрамку, чым мы. Думаю, пра яго лепей раскажаць Марк.
3: Это просто такой поп-рок, музыка очень похожая на нервы. Впрочем, там ребята вдохновляются нервами. При этом у них очень крутой клавишник. Вообще, он и звуки крутые на клавиши подбирает. И был на нескольких концертах вот этой группы 183 дня и заметил то, что он практически на всех концертах импровизирует свою партию. Ну и это прикольно звучит.
2: Только дадим, что нервы тут маются на увазе коллектива, а не нервы, якія в организме человека.
3: Да.
2: Окей, яшчэ раз на завершэнне размовы. 18 числа куды прыходзіць, што трэба мець пры сабе?
4: 18 чэрвеня трэба прыйсці ў клуб «Два колы», які знаходзіцца побак заходняга вакзалу. Узяць з сабой трэба, па-першае, як мага болей людзей, па-другое, добры настрой.
1: А канцэрт пачнецца ў 19 гадзін, гэта ўжо няпоўныя 2 гадзіны. Хто там бліжэй Варшавы, клуба «Два кола»? Давайце!

0: радио. Фельетон рации.
1: Беларуска приехала у Мирский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием, надеей, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справаздачах и як складана у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робяць открытё кавярні амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню у Беларуси, трэба спачатку пройсти праз лабиринт узгадненняў. И пакуль бизнес пробивается праз формы инструкции, туристу доводится адмаўляцца ад обеду. У выніку все простое просто и строго. Поесці у тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.
2: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Гран

0: Белорусская радио рация. З нами не сгубишь правды.
1: Параненых у Брянской области детей перевозить у Минск. Не едьте в Россию, у Беларуси з'явился нечаканный консенсус. А так само про выставу археологичных доследований у Гатьков про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Пораненных у Брянской области детей перевозять у Минск. Не едьте в Россию. У белорусов появился нечаканный консенсус. Выстава, присвеченная 60-летию археологичных исследований у Гатьках.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Хлопчика, який отримав тяжкие ранения у виніку атаки у Брянской области, переоперировали и перетранспортовали у Минск. Как поведомило державное выдание Ньюсбай, пораненных детей транспортовали на специальных реанимобилях у медичные установи Минску. Министр охраны здоровья Беларуси Александр Хаджаев заявил, что махчимость транспортования пораненных детей и одного дорослого подтвердили медики. Згодно с информацией Министерства здоровья Беларуси, пятерых детей накировали в Республиканский науково-практичный центр дитячей хирургии, а дорослого – у Головный войсково-медичный клинический центр Узброєних сил Беларуси. 17 червня керівник Брянской области России Ягор Ковальчук заявил, что у виніку обстрелу с боку украинских сил потерпел автобус, у яким дитячая футбольная команда с Гомля ехала на отпочинок у российских Геленджик. Один человек загинул и еще 8 отримали ранені, у тим ліку 6 дітей, двоє з них были у тяжким стані. В Україні оспречили свою дотичность до этого инциденту. Былый войсковец украинской армии, представник по национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук прокомментовал инцидент с ударом по автобусе с белорусскими детьми у Брянской области России. По воле его слов, маршрут поездки Речица-Геленджик был небезопасный в умовах войны и регулярных ударов по помежных регионах России.
4: Однозначно можно сказать, что под риском было поставлено житё и здоровье наших детей, наперше, на углу громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто планировал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, достаточно небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации.
3: Знаменальные основы, которые белорусы сделали с драматичной подеей с автобусом на Брянщине. Во уладов и оппозиции они амаль супали. Головная основа была сформулированная Светланой Тихановской. Не рискуйте життем, не едьте у Россию. У Гатьках каля Бельска-Подляжского 21 червня открыется выстава, присвеченная 60-летию археологических исследований одного из найважнейших помников раннего середневечья на Подляжье. Про значение выставы рассказывает организатор, археолог Дарюш Краснодемский.
5: Гатьки очень было проблем, потому что в этом месте осадничество трвало от 5 века перед нашей эрой. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Gatki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Wystawa odkryje się 21 czerwienia u Gatkach i stanie jedną z głównych podziejów jubilejnego roku, przyświeczonego doświadczeniem этого археологического помника. Наведвальники смогут увидеть выники шматгодовой працы наукоўцаў, археологические находки и доведаться про историю поселища, якое адыграла важную роль у ранней истории региона. Початок о 13 године. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, всім жадаю Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку, приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гаротниця уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей ходины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Чакают нас далее Бон Джови, Джо Кокер, Рахис, Босое Солнце да иншие выканавцы. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Местечко неподалек, Белостока. Можно там доехать на ровере, на велосипеде, значит. Можно дойти пешу, проз пущу Кнышинскую, уже ведомо, где идем. Так само на машине и на автобусе ведомо. Про что гуторка?
4: Гуторка про местечко Супрасль, что совсем неподалек Белостоку. А в нашем эфире сегодня Юрка Ляшинский
3: и Владимир Хильванович, значит, передача «Рация у подорожжах».
4: И что характерно, доехать туда совсем просто громадским транспортом. Навод я коли доезжал где-то полгодины рейсовым автобусом с центру Белостоку. Это можно скористаться каждый турист, який находится у Белостоку. И это наведывание Супрасли вельми узбогатить ваш туристичный побыт.
3: Это такая перловина Белостокчины, тут неподалек Белостока. До речи, ну, некоторые говорят, что и спальня Белостока, бо некоторые там побудовали свои коттеджи, квартиры мают и живут, працуют у Белостоку. Это курортное местечко, так до речи, можно сказать. Два курорты на Белостокчине есть, и на Подляшах, это Аугустов и Супрасль.
4: Ну, не веду, как зараз ситуация с туристичными автобусами. Коли я туда проезжал, то меня сдивило, что их было достаточно мало. Был погодливый такий денек, было это кольки годов тому. Хочу еще раз съездить, напевно, ближайшим часом, как проверить, типа больше ли там тех туристичных автобусов, тем более людей проезжает.
3: Можно тогда на велосипеде, значит, на ровере, про защенки и огороднички, там так само доехать у Супрач, або пешу, это только как не было дождю.
4: И у керунку крынков, как рухаться, не у иншим каким-нибудь боком.
3: То значит, про эту Беловецкую, где там Клешинскую пушчу, это, ну, напрямку Супрасля. Уще ведаешь шлях, сдается, туристичный есть, коли хтось чи захоча.
4: Так, а менавіта перлиной этой жамчужиной Супраслю, этого утульного тихого местечка, есть эта православная уникальная церква оборонного типа. Таких хочу зазначить всего три на нашем белорусско-польском сегодняшнем сумежжи. И коли злучить их у один трехкутник, это Сынкович из Ельвинский сегодняшний район на Городенщине, это Мураванка, Шучинский район, и тут Супрасль, то отримается такий трехкутник равнобедренный, амаль что.
3: У Сынковичах я был.
4: И треба сказать, что Сынковичи найстарейшие из этих усих трех оборонных храмов оборонного типа, бо у Сынковичах заснована докладная дата, вядома, 1407 год, а навод ведутся гуторки, что есть там написи 12-го года. А что дотычется нашей Супрольской церкви и монастыря, то они были заснованы в 1503-1510 годах. Уже Мураванка крышку поздней, у конца 16-го года.
3: Володя, ты, как летописец, расскажи, яким нам это сдарилось. Здається, то монахи, что ж типа джейничали. Монахи из городка, так само неподалек Белостока.
4: Так, монахи, менавито с городка, то место, якое ведомо своими сегодня фестами, пустили
3: басовище.
4: Басовище, и уже фестиваль тутака новый, який отбылся сёлета перший.
3: И шавровская беседа.
4: Шматликими, скажем так, белорусскими фестами.
3: Распеваный городок.
4: Разностайными, причем. Монахи из этого городку пустили попросту по раце крыш. И мне эта история нагадывает историю моей мясо где я рос и учился, это Раковичи, Тираковичи, как казали ранее люди, это Шучинский район, где мясовому пану Антону Макрецкому у сонной ведежи з'явилась Богородица и сказала знайсти на раце ее образ. Зранку Макрецкий выправился в тое место и убачил там икону Девы Марии, якая ішла супраць водной плыни. Макрецкий принял икону и насупраць того места, где она спынилась, на свои сродки сбудовал храм, а позднее там стала бить цудодейная крыница. То же самое и тут. Монахи пустили с городку этой крыш, и он прибился, плывучий по речце супрасли, менавито у тым месцы. Гэтае место звалось Сухий Груд, тады, поводле легенды, и там затрымался этой крыш, и тады, у початку 16-го года, побудовали Добровешенскую царкву, якую фундовал маршалок Александр Хаткевич. Теперь на тым месцы, где по легенде прибился этой крыш, есть камень адмысловы, шильдай, крыш там усталяваны, які рассказывая про эту падзею. Ну, а позднее уже заснавливали Ванный был монастырь, его освячал смоленский архиепископ Иосиф Солтан.
3: Монастыр на початку был православный, бо был заснаванный как православный, потом и он был базилианский, и за часов базилианских, менавито, уславілася супрацкая друкарня.
4: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж самае было характэрна і для Сынковіцкай царквы цвердзі, і потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае ўлонне. Гэты храм, ну это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій, адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі ў розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр, можа ён сёння самы такі уражвальны, бо ён па памерах як бы больше, чем Мураванка, и своими фресками. И поводле одной из версий этой фрески створил серп Нектарий, такое он имел имя. Поводле иншей версии их створили городенские майстры.
3: То я еще помню, в 70-е, а может и раннейшие годы, были такие паштовки с фресками этой супрацкой церкви. Ну, паштовки просто такое, что ж, як чим приваблює Белосточина. І такі паштовки, такі альбомчик невеличкі, 10 паштовок чи 15.
4: Хіба я так само десь маю у своїй колекції такі паштовки. Ця гэта фрески, зараз можна так само частку з їх побачить. Тое, що розбурався Супрацький монастир, гэта царква, гэта було у історії, гэта було так само, ми знову проводимо ці паралелі з Мураванкою, і ось з гэтых трьох храмів, то найбільш хіба оцалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну а храм у Супрацьлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне Супрацькага храму.
3: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацьлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацьлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнцкі, ну, больш праваслаўныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гавриіл, гэта такі славуты айцец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
4: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты Супрацькі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэтыя выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі ў прыватнасці, ў старажытных там мне пашчасціла пабываць у манастырах. Ну і, напэўна, трэба ўсё ж такі сказаць яшчэ больш слоў пра гэты музей іконаў, які там створаны. Ён уражвае гэта экспазіцыя. Ну,

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 18 червеня 1971-го народился Натан Моррис, один из вокалистов знакомитого американского вокального коллектива Boyz II Men. Их баллады «End of the Road», «I'll Make Love to You» и «One Sweet Day» — это дуэт с Мэрайей Керри — усталявали рекорды по протяглости знаходжения на первом радку Billboard Hot 100. А дуэт с Керри и до этого часу застается рекордсменом по протяглости знаходжения на первом месте. Американская ассоциация гуказапису признала Boyz II Men самым коммерцийно-поспяховым ритм-блюзовым коллективом у истории.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!